как прилипли к тем местам, где голова была, шея, руки. Все, конечно, перепуталось от царицы без памяти.